читай читай лагба чита снеж мэвэлэ ийн нэ тагта я бучин сүй хөдөсөн ба лагу чүндэ мэвэ та зангжал я гаву мэв тинжэ чэсэн сэди лүги лүги налор я эн лагбе нан тан лагбе гэс лүдсэн ба бугу ийн нэ даг нан синги чи лагу жуя ги чава ди я ян чи лү чэни ди ян жона тен бе чава жи я чэг дуал чи зан та на зү кон я ян чи лаг гэ сүй нэн синжи тан дэ тюр я а чи лү ги та чи чомжас чу нэми ду ди хажан ги нюн нюн чи ча жу ги дүсэн ба чи сэр я Keba, tigla keba, dangla kebegi, shungi sui, lobo chimbu, yajik, tuyo yagi, rwa tinjeji, nyungu le shugin.